Hnčec Piotr Čajkovsko Mets Polonaise, Евгений Онегин Операец. Катарец Руса Стани Филармония Новага Хумба. Дирижер Константин Орбелян.

Кончец Людвиг ван Бетховен і Гамармек Ларейн-квартета «Фа-мажор» опус 10 Гамармек, катарець Буш-квартета.

Людвиг ван Бетховен, Ларейн квартет Си бемоль мажор, опус 130, катерум е Италяно квартета.